0: Ну, вот дослайковали бери глонаус.
1: Do you want to take a contact?